0: Ну что, друзья, вот мы к вам и вернулись, и это, как минимум, хорошая новость для тех, кто только-только проснулся, кто только открыл глаза, и кто собирается прямо сейчас зайти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» для того, чтобы оставить нам утреннее сообщение. Рассказывайте, как у вас настроение, что вам снилось, с какой чашечки кофе вы начали свой день, более крепкого, ароматного или, может быть, более слабенького, а может быть, и вовсе вы еще не успели даже выпить кофе и собираетесь делать это вместе с нами. Кстати, это самый правильный выбор. Подключайтесь 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Мы для вас тут. И главное, что уже есть те люди, которые проснулись, которые нам написали, например, как это сделала Ирина Д. Доброе утро, ребята, хорошего дня и отличного настроения. Всем желаю позитива. Спасибочки. Да, Виктор нам писал ранее. Буна Деменяца. Артур, Нила Саша, у месаж, буна Деменяца. Мадухла Лукру, Дела Макдечеш, Пынла Бачой, Ноу. Савец, Ози, буна, пытается понять смексуя лаку, Windows, Error, please.
1: Да.
0: Ага, да, было такое дело. Мы не так давно слушали, кстати, этот микс. Вячеслав нам пишет: «Няца, кадио бичей презент, трущеню еку вой, бунади меняца». Вместе с нами и Сергей. Доброе утро, банда, всем желаю позитива.
1: Эста.
0: Да.

0: este numai bun timpul ăsta ca să facem un mic voting. Am dat peste un canal și acolo am găsit bunătăți maxime, prieteni. 1, 2 sau 3. Deci dau 5 secunde din
1: câteva, da?
0: Din câteva piese, da? Sunteți gata? 3, 2, 1. Prima piesă. Cinci secunde. Varianta 1. Varianta numărul 2. Da, și varianta numărul 3 sună în felul următor.
1: И так, куда писать? Я голосую за вариант номер 3.
0: Adică varianta asta.
1: Da, da, за последний вариант. Эту песню
0: я... И чем я скорта пьеса?
1: Наверное, даже не помню, когда последний раз слышала.
0: Но да, general, давно. Piesele astea sunt cunoscute cumva?
1: Ну да, да, да, конечно.
0: Сигур?
1: Да.
0: Телеграмул, ТикТокул.
1: Я думаю, очень многие проголосуют, почему-то мне так кажется, за вариант номер 2.
0: Eu cred că e pentru варианта numărul 1.
1: Да, я думаю, за 2 многие проголосуют, хотя я прям призываю вас голосовать за 3. Давайте 3 послушаем.
0: Așa.
1: Классный трек, правда.
0: Fii atentă.
1: Это окунетесь в воспоминания, ну, у кого это воспоминание?
0: Ну, мы, да, то ай făcut агитация. Агитация la radio nu-i bună. Deci, tu ai zis варианта numărul 3.
1: Ну, мне больше 3 нравится.
0: Да, și toată lumea scrie numărul 3, scrie asta.
1: Da, e pravda, очень многие написали 2 все-таки.
0: Da, tu nu ți-aduci aminte, gen, erau niște poante pe telefoanele alea vechi cu piesa asta?
1: Da, это трек, мне кажется, до сих пор.

0: у некоторых стоит на рингтоне.
1: Да?
0: Да, да, да.
1: Маймурт, ну, сунтизеры.
0: Этот трек для очень деловых людей.
1: Да.
0: Да, хорошо.

0: Третий.
1: На слух нет. Второй и третий вариант, да, а первый вариант нет. Да. Поэтому я бы и послушала целиком.
0: Это была песня из 2010, которая была грея.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am găsit câteva fundaluri.
2: Da, хорошо.
1: Da, ai nevoie?
2: Обязательно. А как без этого? Но я есть такая маленькая опаска у меня, ты знаешь, маленький страх, что сейчас ты включишь какой-то очень крутой трек,
1: да,
2: под который никто не будет слушать гороскоп.
1: Я тебе сдаю 1, 2, 3, 4 варианты, pe cea mai rea o alegi. Da? Cea care este mai neinspirată, n-o cunoști tu, n-o cunoaște multă lume și, adică, ori să asculte horoscopul tău. Prima variantă este asta.
2: Так, листаем дальше.
1: Următoarea. Варианта 3.
2: Это вообще слишком хорошее.
1: Варианта 4.
2: Это классный трек.
1: Așa, care, pe care o alegi?
2: Nu...
1: Le-ai uitat?
2: Da, второй, давай, второй.
1: A doua variantă. Da, a doua variantă probabil este cea mai bună, Iulia.
2: Nu mi-a înapărat.
1: Deci eu aș vrea să scrie cineva cuvânt cheie. Un cuvânt cheie, de unde este piesa asta? A, da, clar, adică pentru fetițe nu prea e reprezentativă piesa asta.

0: Dar tu ai dreptate. Need for Speed Carbon. Жок де машин, да?
1: Точно, точно, да. Но я не играла в эту игру, поэтому я трек знаю, то есть где-то я его
0: слышала.
1: Да и прям
0: клевая, уйте, я сдал на жмотате пьесы, ты остажусь на зоне фечуара. Соведем, как остаться аута пьеса та, как остаться аута хороскопу тэу.
1: Тем более, что, если честно...
0: Ну, мы, ну, пусть нимик,
1: если как... честно, не подходит этот трек. Почему? Потому что, во-первых, сегодня у меня, внимание, друзья, внимание рекордсменам, комитет, банда, у меня сегодня любовный гороскоп заготовлен для вас.
0: Куда меняться?
1: Да, да, вот так посреди недели. А почему? Потому что у нас в небе такая звездная, я бы сказала, мощная. Мощная энергетическая конфигурация, когда Венера и Юпитер вместе могут принести в личную жизнь оптимизм и романтику. Вообще сегодня отличный день для искренних разговоров, для всех знаков зодиака, для укрепления связи и в том числе для новых знакомств, да, для того, чтобы начать новые отношения. У нас, кстати, 10 июня сегодня, если мы берем именно по магии чисел, то десяточка – это всегда про начало, это про что-то новое, это про старт, это про новые эмоции. Поэтому сегодня особенно одиноким представителям всех знаков зодиака стоит даже сходить на свидание. Есть шанс, что что-то из этого выйдет, что-то из этого получится.
0: Юля, то ветский ворошафт через зачем 2 минуты?
1: Да, ты мне ставишь что-нибудь?
0: А, то время пьеса? Я мы гандем, адика, что-то сбудешь, ничего на Элесу. Хай, ну что, че наста?
1: Ну все, поехали.
0: Хай, ушор у нас, ушор же гата. Prieteni, pregătiți-vă bine la 8 și 5 minute, finalizăm horoscopul de astăzi.
1: Поехали, друзья, овны, любовный гороскоп. Сегодня овнам следует подготовиться к приятным сюрпризам от второй половинки, потому что сегодня будет витать в воздухе вашей паре романтика, что внесет еще больше чувств и еще больше теплых эмоций. Далее тельцы. Тельцы сегодня сумеют помириться с тем человеком, который был когда-то очень близок. И, конечно же, эта ситуация вас очень смягчит. Близнецам сегодня нужно соблюдать осторожность в отношениях, ведь любой неверный шаг может привести к недоверию и конфликтам. Рак. Сегодня вас может просто захлестнуть чувство с особой силой, чего не стоит противостоять, так как это, в принципе, бессмысленно. Да и вообще звезды рекомендуют вам, раки, просто окунуться в эти эмоции, дать волю чувствам и просто наслаждаться этим моментом. Львы, у вас начнутся какие-то новые отношения, в которых будут в которых вы будете, знаете, вот соблюдать все какие-то прошлые ошибки, все как-то вы постарайтесь больше не совершать то, что совершали. Но даже если это случится, да, какая-то новая ошибка, не расстраивайтесь, потому что это снова станет для вас опытом, который вы сможете далее имплементировать уже в следующих отношениях. Девы, вам нужно срочно сконцентрироваться на гармонии в отношениях. К любым сплетням, слухам стоит относиться с недоверием. Тем более, что сейчас такой период у вас, девы, когда, знаете, вокруг вас достаточно много шумихи. Весам пора подготовиться к особому интересу противоположного пола, что точно приведет к полезным знакомствам. Вы вообще сияете эти дни, весы, пользуйтесь этим ощущением. Скорпионы смогут решить любые конфликтные ситуации в отношениях, после чего наступит полная идиллия. Стрельцы получат приятные новости от близких людей, а также смогут наконец-то разобраться в своей личной жизни. Козерогам придется научиться романтике в отношениях, поэтому нужно будет провести масштабную работу. Звезды рекомендуют устроить сегодня романтический вечер со своей второй половинкой. Водолеи окунутся в отношения с головой, из-за чего другие дела и заботы останутся в стороне. Это не есть плохо, наоборот, иногда нужно дать волю чувствам. Ну а к завершению рыбы пора серьезно поговорить с партнером, решить любые недопонимания, которые обязательно укрепят ваш союз. Сейчас самое время провести искренний разговор. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Бине! Апропо, есть ора 8 и 1 минут. Джинглу де ора чика экзакте, да, няца?

0: Чаланарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, первый раунд официально начинается в эту секунду. Мы играем 3-литровую банку. Одна локация, одна буква и от вас как можно больше слов. Для того, чтобы забрать место в финале, финал, кстати, пройдет уже в эту пятницу, когда кто-то из вас станет счастливчиком, который получит денежку на карту от нашего партнера, от Max Auto. Ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, они импортируют автомобили из Европы, следят за тем, чтобы все было на высшем уровне, могут вам посоветовать, какой автомобиль подойдет лучше для ваших задач и всегда найдут самую подходящую модель.
2: Хай соведем, чин есть ла ной блат телефон, уну стау дой.
1: А, два. Два. Дой.
2: Алло, буна диминеаца.
3: Буна диминеаца.
2: Cine e cu noi?
3: Artur.
2: Artur. Așa este. Artur, notăm. Locația ți-o dau eu.
1: A?
2: Și litera vine de la Iulia. Apropo, din ce localitate ești originar?
3: Eu sunt din localitatea Cantimiru, dar trăiesc din 91 în Chișinău, la Ciocana.
2: La Ciocana. Ok. Hai să ne teleportăm la Ciocana, pe strada Pietru Zadnipru, dacă mai ții minte, înainte era un club jungle sau cum.
3: Eu stau fix aici, la intersecție cu Mircea.
2: Da. Nu știu, acum mai este, nu mai este, dar pe vremuri la Ciocana era acolo, la intersecție, un club. Iată, ești în acel club și ce găsești acolo? Încape în borcanul de 3 litri și începe cu
1: litera C.
2: De la câine! 3, 2, 1, baftă, Artur!
3: O secundă să-mi aduc aminte. Cacao, castia, puișoare, curi, cireșe, coacă, cocos, crupi, crechere, cârlige, și mai este acolo, cercei, chibriti,
2: și gata.
1: Și gata, s-a finisat timpul.
2: Bine, bine! De câte ore ai fost în acel club?
3: Nu se minte câte ori am fost, dar am fost.
2: Ai fost. Bine că ți-ai adus aminte. Erau cuișoare, cârlige, normal.
3: Da.
1: Mi-au plăcut cuvintele pe care le-a zis Artur. Dacă sincer, mi-am închipuit cumva toate cocktailurile care se fac din toate fructele pe care le-a numit Artur. Dar ai fost bravo. Hai,
2: 12,
1: ia să vedem.
2: 12 cuvinte,
1: wow!
2: 12.
1: Super.
3: 12, nu, doar 12.
1: E un rezultat foarte bun
2: foarte
1: pentru
2: bun.
1: Primul care sparge gheața, bravo.
3: Nu mi-a bătut recordul de data trecută.
2: Câte au fost?
1: Câte au fost data trecută?
3: De mult, 2-3 săptămâni în urmă, dar tot, nu am câștigat.
2: Păi câte cuvinte au fost?
3: 12.
2: Tot 12. Aha. Am înțeles. La tine ești fiecare om și găsește un mijloc pe care încearcă să-l mențină. Iată, la tine 12 cuvinte, dar cu acest scor astăzi poți câștiga. Însă rămâne de văzut.
3: Sperăm.
2: Mersi frumos.
3: Sperăm.
1: O zi bună, pa, pa. Ia să vedem cine mai e cu noi. Bună dimineața. Dobro utrička.
2: Alo.
1: Алло.
2: Алло, доброе утро.
1: Кто-то, видно, очень долго ждал на линии. Алло, доброе утро.
2: Линия номер 2, ярочь. Доброе утро.
4: Алло, доброе.
2: Буне. Чинеи ку ной?
4: Николай.
2: Николай. Де унде не аскульц, Николай?
4: Калебасареб.
1: А, отлично.
4: Короче, город.
1: Ну, где-то в Кишиневе, да?
4: Да, где-то в Кишиневе.
1: Так, ну что, готов сыграть с нами в 3-литровую банку?
4: Попробуем.
1: На данный момент у нас Артур сыграл уже 12 слов, назвал, что означает, что для того, чтобы уже ты получил место в финале, тебе минимум нужно назвать 13 слов.
4: 13.
1: Справишься с заданием?
4: Давайте попробуем.
1: А ну скажи, ты уже в этом году на бассейне был?
4: На бассейне. Ну, импровизировал.
1: Домашнее. Хорошо, тогда давай сейчас будем не импровизировать, а будем визуализировать, да? Поэтому ты находишься в аквапарке. Это твоя локация. А букву для тебя назовет Виктор.
2: А, де ла аквапарк. 3, 2, 1, go.
4: Аквапарк. Так. Тут ничего пока не лезет. Так. Ну, ананас, апельсины, фруктом пойдем.
1: Ну, фруктам.
4: Нет, ничего, ничего.
1: Начал же по фруктам, можно было еще сказать арбуз, абрикос, авокадо. Да. И пойти уже по фруктам, ну.
4: Ну да, да, можно было.
2: Николай, iată, noi suntem trei, putem să îl felicităm pe Artur, care rămâne încă lider. Мерси мульт пентру жок, сай узи, буне.
4: Спасибо, да.
2: Папа.
1: Попытка не пытка. Ты знаешь, вот стоит... Ну, я скажу, что буква А, она все-таки нелегкая.
2: И ушуара, Юля.
1: Ты знаешь,
2: да урче литера нам лоа, оркум, чева грео экзисте.
1: Я, например, больше всего... Мы часто дома играем в игру со словами, да? И чаще всего, вот я больше всего не люблю, когда попадаются слова на букву А. Потому что их не так... Нет, их, они есть, конечно же, но их сложнее всего придумывать, мне кажется. По крайней мере, мне.
2: Eu am impresia că litera A are cele mai multe cuvinte. Мне, mi se pare.
1: Нет, знаешь, особенно в этой словесной игре всегда все слова заканчиваются на А. И каждый раз надо придумывать. Мне в один момент начинает казаться, что их больше нет, этих слов на букву А. Тем не менее, слова, конечно, можно найти. Минимум 12 штук можно было найти, конечно же, но нужно было постараться. Но в этом и смысл нашей игры. Трехлитровая банка. Пока на данный момент Артур это сделал лучше всего. А ждем ваших звоночков уже чуть-чуть позже.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Мы в поисках финалистов. Финалистов. Почему-то я сказала в множественном числе, хотя мы ищем одного финалиста. Пока Артур занимает это место. 12 слов назвал он в предыдущем раунде. Сейчас у нас раунд 2. И у вас есть возможность поучаствовать в нем, дозвонившись по номеру 0786-0179. Доброе утро.
2: Bună dimineața.
3: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
3: Еще раз.
1: Кто с нами? Как вас зовут?
3: Саша.
1: Саша, откуда звоните? С какого района?
3: В данный момент я нахожусь на Ванинском районе.
2: А не ни ной. Аша.
3: Так точно.
2: Окей. Александру, регула жокului клара?
3: Павел. Мы играем в трехлитровую банку.
1: Да, совершенно верно. Одна банка, одна локация, одна буква. Ну а ты должен будешь назвать как можно больше слов. Если ты готов, локацию задаю тебе я.
3: Давай.
1: Давай. Это будет спа-салон. Ходил хоть раз в такое место?
3: Спа-салон?
1: Да,
3: спа-салон?
1: Да, да, там, где массажики делают, где можно расслабиться, где на романтик можно со второй половинкой сходить. Представляем себе, что ты попал в спа-салон.
2: Ce găsești acolo? Încape în borcanul de 3 litri și începe cu litera S de la Sasha. 3, 2, 1, go!
3: Care litera?
2: S de la Sasha!
3: Ue, значит, палочки, чтобы выдергивать воск из носа. Полотенце.
2: С!
1: Буква
2: С!
1: Саша, буква С, от слова Саша.
3: Саша, так меня зовут Паша.

0: copilăriți puțin interacțiunea ludică, vă eliberează de toate tensiunile acumulate în timpul săptămânii. Și ajungem la zodia Pești, acolo unde focusul principal se mută pe spațiul domestic, unde pot interveni mici reparații absolut necesare pentru confortul general. Seara este ideală pentru a vă cufunda într-o lectură spirituală sau pentru a asculta muzică relaxantă despre acel zgomot pe care îl doriți voi. Acesta este horoscopul zilei, este ora 8:59, le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto, care ne-au oferit încredere și suntem alături de noi și ei alături de voi caperi. Vine ora 9.
1: И все же хочется сказать слова поздравления Артуру, который забирает наше место в финале. Молодец, пробился, 12 слов сказал, 12 слов назвал. И таким образом попадает в наш большой финал, который пройдет совсем скоро. Уже в эту пятницу узнаем, кто же из вас заберет подарок от нашего партнера и кто насладится моментом успеха. Ну, это все будет в пятницу. А пока переходим к следующему часу. У нас 9:00 в нашей студии. Мы говорим вам доброе утро из студии Радио Рекорд Молдова. Надеюсь, оно у вас такое же солнечное, как и небо на улице. Кстати, по поводу погоды, у нас и здесь хорошие новости от наших синоптиков, потому что сегодня обещает нам и вправду летнюю погодку. 27 градусов со знаком плюс. Это будет максимальная температура. Солнечно на протяжении всего дня. А вот ночью будут примерно 18-19 градусов тепла. В ночи, понимаете? Ну все, друзья, это официально лето. Поэтому наслаждаемся, не теряем время зря, работаем, но при этом только с хорошим настроением остаемся на волне 107.9 Кишиневе.

телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова» по-прежнему приходят от вас утренние сообщения. Галина пишет нам: «Всем доброго утра и хорошего настроения!» Она у нас замечательная, Галина, а в принципе с таким фоновым сопровождением оно и не может быть иначе. Михалыч нас приветствует, не отца, а бандитов. Всем шикарного дня, всем отличного настроения. Очень плохо со связью у Саши, похоже. Это про предыдущий наш час, про игру, я как понимаю. Есть у нас также от Одажио Игор, Бунадвиняца, Радио Рекорд. И очень аппетитный кусочек тортика. Отлично. Я рада, то, что вы начинаете свое утро с такого хорошего настроения, с вкусняшек, с позитива и, главное, с классных треков, которые звучат у нас в эфире. И не забывайте в том числе и про то, что мы будем ждать ваши звоночки для того, чтобы с вами поиграть в Максим Динтрей Кувинти. Гоу!

0: Șalănari and Abramțova.
1: Cum era în piesa de mai devreme, for fun, for fun. 0786 0179. Prieteni, vrem să jucăm maxim din 3 cuvinte. Jocul Forța al Iuliei strălucește ca o stea de la Hollywood atunci când aude la radio miercuri ora 9.
2: Da, da, da, iubime, mă e gra, adna is. Maxim din 3 cuvinte, ta să mă e gra, catore, ia, или Виктор, вам будут пытаться объяснять слова, а вы должны отгадывать, что это за слово там написано на бумажке. Чем больше слов вы отгадаете, тем лучше.
1: Bună dimineața!
3: Да, доброе утро!
1: Cine e cu noi?
3: Андрей меня зовут.
1: Андрей. De unde ne asculți, Андрей?
3: Кишинева, я тут недалеко от вас.
1: Foarte bine! Înseamnă că intuiția și conexiunea va fi mult mai rapidă. Cu cine joci azi?
2: Алло.
3: Еще раз, не понял.
2: А мы говорим, что интуиция работать будет лучше, учитывая, что ты близко к нам находишься. Андрюш, с кем играть будешь?
3: С кем? С вами.
2: Со мной, отлично.
1: Foarte bine. У алегере идеале.
2: Я не зря тут бумажки размешиваю в нашей магической коробочке. И, в принципе, уже все достало себе. Если ты готов, мы можем начать.
3: Давайте попробуем.
2: Так, поехали. Орган, моторчик, человек.
3: Сердце.
2: Да, дальше. Ой, подставка для свечей.
3: Подсвечник.
2: О, канделябр. Дальше.
3: Да, канделябр,
2: не пол, а...
3: Не пол, а потолок.
2: Да, молодец. Поехали дальше. Так, хорошо. Напиток. Фрукты.
3: Сок.
2: Напиток, фрукты. Варить.
3: Компот.
2: Да. Дальше. Так, живот. Посередине. Завязка.
3: Пупок.
2: Да, да, да. И не демон, а...
3: Ангел.
2: Да, молодец.
1: Вау, бине, Андрей. 5 cuvinte. În ultima secundă Iulia Repejor a spus не демон, а... Angel! Bravo! Andrei, 5 cuvinte, e un scor foarte, foarte bun. Să ai o zi minunată!
2: Andriușa, spasibă za igru, это было очень весело, спасибо!
1: Ce comparație! Prin antonime parcă mai ușor, nu? Ni demon, a,
2: ну, главное соблюдать правила трех слов, да? Максим din 3 cuvinte.
1: Bravo, bravo!
2: Да, вроде получилось.
1: N-am avut nicio obiecție. Alo!
4: Alo, bună!
1: Bună, cine e cu noi?
4: Вадим,
2: îmi дай voie să ghicesc. Cred că vrei să joci cu Victor.
4: Hai azi cu tine.
2: Hai.
1: Iulia azi nu are bine cu intuiția. Nota 2 jos.
2: Nu,
1: Вадим.
2: Главное, чтобы я слова нормально объясняла, остальное не важно. Я,
1: пригласил.
2: В принципе, готова. Я тут себе достала огромную охапку листочков. Все перемешиваю. Вадим, если ты готов, мы можем начать.
1: Ешь гата?
4: Поехали.
1: Вадим, dacă zici cuvântul care trebuie strigat înainte să înceapă jocul, ai un punct de la mine. Ce cuvânt trebuie să strigi înainte să înceapă jocul?
4: Starbuck.
1: Ah, ok. Bun, usturoi.
2: Hai, deci, рэпер, нет, это очень, нет, это сложно, нет, рэпер, 9-я миля.
4: Эминем.
2: Да, молодец, поехали, дальше, музыка, большое скопление людей.
4: Концерт.
2: Фестиваль. Дальше. Зима, осень, весна.
4: Лето?
2: Да. Поехали дальше. Кафе. Выбор. Еда.
4: Меню?
2: Да. Поехали дальше. В огороде растет ненужное.
4: Сорняки, трава.
2: Да, да, да. Бурьян, правильно. Дальше. Все болезни от...
4: Нервов?
2: Да, молодец! Все болезни от нервов, молодец! Молодец, Вадимаш, молодец. Давай пробежимся быстренько. Эминем, да, угадал, нервы угадал, лето сказал, буруян, ну, сорняк сказал, меню сказал, только фестиваль не назвал, к сожалению, сказал концерт, но все же это две разные вещи. Концерт — это концерт, фестиваль — это фестиваль. Поэтому пять слов у нас, и, кстати, ты пока, ну, догнал, получается, предыдущего нашего участника, который тоже назвал целых пять слов.
1: Браво, браво, браво. Ози минуната.
4: Да, мутмяс.
2: Папа, мерси пентружок. Это было хорошо. Это было хорошо, я аж согрелась. Мне приходится сейчас раздевать рубашку, потому что и вправду очень-очень жарко. Я переживала, особенно за последнее слово. Думаю, ну отгадает или нет, отгадает.
1: Кума здесь фестивал.
2: Да.
1: Когда мы ози фестивал, я умру кумбаку маратон с... Să explic și îmi venea cumva...

0: в принципе, правильно то, что мы не засчитали это слово, но и, соответственно, сам Вадим не отгадал, потому что я сказала там целых 4 слова.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да, так получилось, так вырвалось.
1: Айтришат,
0: Да-да-да, поэтому, в принципе, то, что не засчитали и то, что неправильно Вадим отгадал, тоже хорошо. Как бы ты объяснил фестиваль?
1: Фестиваль?
0: Да, так, чтобы люди поняли, что это не концерт.
1: Артист, мульт, сцена.
0: Концерт. Все равно приходит в голову концерт именно, а не фестиваль.
1: Весь фестивалу mai mulți artiști.
0: Exact. Și cumva e mai specific, da? Pentru că concert, poate fi și un concert de muzică ușoară, poate fi și un concert de muzică clasică. Festivalul are o specifică, da? E atunci când sunt invitați mulți artiști.
1: Când și are o tematică, nu? Pe, da, pe o tematică, da. Concertul poate fi a unei trupe, a unei interprete sau a unui interpret, cumva. Ăsta este concert festiv.
0: E mai okay. complicat cuvântul ăsta.
1: Hai să dăm reclamele. Dăm reclamele și revenim. Record.
2: Dance Radio. Реклама. Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
4: Лучший интернет – тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance Letter.

0: MC Becker zice: когда на море едете, коллеги? Мой сус комментарий. А, mai jos. Salut de la Roma, Alexandru și un alt Alexandru transmit fotografie. Deci iarăși e vacanță. Mai sus, da, mesajul Odajiu Igor. Доброе утречка. Нас объединяют любовь, семья, работа и, конечно же, Радио Рекорд. Мы просыпаемся, работаем, радуемся жизни, проводим время с близкими, а любимое радио всегда рядом, создавая настроение и объединяя тысячи людей. Prieteni, așa comentarii ne-au inspirat pe noi să vă întrebăm, să ne recomandați încotro să o apucăm noi vara asta. Nu cu bani mulți, așa, să fie ok, dar și odihna să fie pe măsură. Eu recunosc că anul ăsta renunț la varianta Turcia. E, ai renunțat eu.
1: А почему? Все, надоело, одно и то же.
0: Ну, как мама обосит, foarte frumos, e fain vacanța. Vreau altceva, o odihnă din aia activă în care eu să caut mâncare, dar nu să fie la fiecare colț chiar. Nu, unde te întorci, mă, acolo îți dă de mâncare, chiar așa?
1: Ну, это Турция, детка, знаешь, как говорят. Поэтому, да, такой отдых тоже порой иногда нужен, но я согласна, что обязательно нужно, чтобы на смену такому отдыху приходил и более активный, например, как... поездка в Грецию, что я тебе рекомендовала чуть ранее, потому что вот для меня Греция — это всегда про какие-то приключения, про разные пляжи, про разные даже какие-то виллы, отели, где про, ну, про, знаешь, такой активный отдых, где нужно ходить, где нужно самому что-то искать, исследовать. И ты очень правильно, кстати, сказал то, что там нужно искать самому еду, потому что не везде.
0: Прямо в пик, где Робинзон Крузо.
1: Вот. Тогда тебе, я считаю, что тогда тебе обязательно нужно поехать в Грецию. Тем более, что там много
0: e
1: красивых пляжей.
0: Е о проблема, Жуленка, е о проблема. Ты ворбешь acum de o vacanță în care ți-e merg cu mașina.
1: Da.
0: Nu mă, eu încolo merg. E entuziasmat, frumos, dar înapoi nu mai vreau să mă merg 28 de ore, 30 de ore. Da, nu chiar
1: ты
0: așa.
1: Ты же Робинзон Крузо.
0: Я приключёванный, dar nu chiar așa, Julienka.
1: Но не настолько, да? Ну, тогда тебе, не знаю...
0: Cu avionul, deci cu avionul, da. Să iau, e posibil acolo să iei mașina în chirie?
1: Da, конечно.
0: А, dacă așa, super idee.
1: Вот тебе и выход из ситуации. Можно и так. Нам интересно, вы, наши дорогие радиослушатели, банда Радио Рекорд, куда вы отправляетесь этим летом на отдых? Отправляетесь ли вообще? Пишите нам об этом. Сейчас мы создадим публикацию с нашими симпатичными голосами, хотела сказать, но не голосами, а лицами на этот раз, чтобы вы смогли зайти и обязательно откомментировать нам эту публикацию. Рассказывайте, куда вы едете на отдых, что собираетесь делать. Я, кстати, я уже запланировала свой отдых. Даже ближайшие два отдыха я запланировала.
0: Primul săptămâna viitoare?
1: Da,
0: de
1: da,
0: el
1: da,
0: ai
1: da, у меня прямо июнь, у меня максимально...
0: Да. La mine tot e planificat, așa, primul.
1: Июнь у меня максимально активный будет, потому что получается поездка, потом я приезжаю, немножечко отдыхаю и опять поездка. Представляешь
0: себе? Ну, стай un pic, tu acum ai încurcat. Mobilizează-te, Julienka. Tu pleci lunea viitoare.
1: Так.
0: Да.
1: Это мы вместе едем.
0: După care не отдыхаю, а работаю.
1: Работаю точно.
0: Deci încurci tu una cu cealaltă.
1: Работаю, но недолго, чуть-чуть, буквально недельку работаю и потом опять отдых.
0: Peste o săptămână iar mă lași?
1: Da.
0: Dar încotro, ce ai cumpărat?
1: Nu, расскажу потом, ты прям хочешь все сразу, chiar din prima intervenție. Stai, bun, dacă dă-mi pace, îți fac o intrigă, ceva.
0: Dar stai, dar singur acolo poți nici nu-mi povestești, ne-am înțeles. Dragilor, noi cumva în Telegram creăm postare și vă rugăm în comentarii să ne scrieți, să ne recomandați hotele. Recomandați-ne, gen, dacă e vreo insulă, deci dați-ne și denumire așa, concretă, să știm, eu să știu ce analizez. Iulia deja nu analizează nimic,
1: но să spun,
0: eu născut și...
1: Я все равно еще в мыслях, ты знаешь, у меня есть три локации, которые я очень хочу увидеть, которые я каждый год говорю, вот на следующий год я вот именно туда поеду. Вот честное слово, три локации, я вам про них расскажу, но тоже в следующем выходе, так, чтобы всех заинтриговать немножечко. Кстати, все три локации находятся в Европе.
0: Кумаре, Софера.
1: О?
0: Ага, мы поняли. Клар, Джон Спания... Португалия.
1: Ну, я расскажу потом. Италия. Потом ты пока подумай, подумай.
0: Eu mă gândesc. Apropo, dragilor, așa cum s-a menționat, până la următoarea intervenție, la minutul 22-23, vrem recomandările voastre. Așa cum am spus și mai devreme, spuneți-ne țări, hotele unde ați fost, v-a plăcut, să știu eu măcar ce să analizez. Recomandarea care vine de la persoane este cea mai de încredere ce poate să existe, da? Din gură în gură e cel mai credibil. Prin experiența voastră ați trecut și acum poate merg și eu acolo unde ați fost voi. Rămâneți cu noi, revenim în următoarea intervenție și o piesă forță și postarea în Telegram chiar acum.

0: record Moldova, da? Ne puteți scrie care sunt acele locații unde vara e vară, vacanța devine o adevărată plăcere. Puteți avea și câteva fotografii, eu la mare și Julienca. E clar cum îmi place mie să mă fotografiez și Iulia a ales o fotografie, cred că vreo, așa să nu zic prea mult, vreo 10 minute, 15.
1: Но я искала что-то, что подойдет для нашего телеграм-канала. Не буду же я выставлять вот во всей красе фотографию в купальнике.
0: Да спонем
1: унде. Все-таки у нас есть дети на нашем телеграм-канале.
0: А шаши?
1: Не, ну нормальная фотография. Что-то, что тебе не нравится?
0: Че фотографии ай фи инкаркат? В костюм де бай е фотография абсолютно нормальная.
1: Да, но есть разные купальники. Более открытые, менее открытые. Поэтому нужно выбирать. Я, например, люблю загорать так, чтобы загорало все. Чтобы ага. было...
0: Купальника нету.
1: Купальник есть, но маленький. Ну что?
0: Поищи ку ачест костюм де бай, тут пе плаже.
1: Ну да, да.
0: Шу амень мульц пе плаже.
1: Бывает, смотря какие пляжи, Виктор. Пляжи бывают разные.
0: Аша да. Да унде, инче локация, ну, най здис? Цара.
1: Именно эта фотография, которую я выставила, это в Турции, в которую ты не планируешь ехать этим Ничего летом. Зора. Это, так, Сиде.
0: А, Монтелес. А Фосбине?
1: Да, очень.
0: Кицани Урма.
1: Ой, это года три назад, наверное. Но мы в этот отель едем практически каждый год. Каждый год едем в него, нам очень нравится, мы очень довольны, поэтому возвращаемся туда практически как домой. Вообще, Турция нам нравится.
0: Această oră conține plasarea de produs în cazul în care

0: Încrederile voastre, fiecare își face alegerea în funcție de ce preferințe au.
1: Кстати, чуть ранее мы говорили про, точнее, я сказала, что есть у меня три топ-локации, в которые я очень хочу поехать. Все они находятся в Европе. И даже одну из них уже кто-то написал в нашем телеграм-канале, правда, под публикацией с первого часа. Но, тем не менее, там есть название этого места. А именно написал нам Сергей Затик, песня «Доус автомин мерчемон Калабрия Ламари». Ах, как я хочу в эту Калабрию!
0: Испания?
1: Нет, это Италия.
0: Самый-самый низ. Калабрия?
1: Да, да, самый низ Италии. Там очень красивые пляжи. Калабрию называют еще Мальдивами Италии, да, потому что там очень такой песочек, знаешь, он практически белый, мраморный, соответственно, пляжи выглядят почти как мальдивские. Вода очень теплая, очень красивая природа, очень много зелени, очень много птиц, очень много фруктов. Ну, рай на земле, так называют Калабрию. Я туда очень давно хочу. Каждый год говорю, вот поеду, вот в этом году поедем, вот в этом году, а потом появляются какие-то другие планы, и, к сожалению, мы никак не попадаем в эту Калабрию. Но я уже мысленно вместе с Сергеем, ну, поймите это правильно, мысленно с Сергеем в Калабрии.
0: В маленьком купальнике.
1: Да нет, Виктор, не так. Ну, в одной и той же локации, это я имела в виду.
0: А что, Калабрия 1, 2?
1: Да, Калабрия это 1. 2. Я буквально вчера увидела видео, видео где-то 2009 года, или, может, 2010, когда... Есть такой диджей, наверное, абсолютно все его знают. Так, подождите, как же правильно дать вам такую подсказочку? Так, секундочку. Дай мне одну минутку, Виктор, я хочу просто найти и показать тебе.
0: Да, я не сказал ничего, Андрей, весь время в мире, пока не реклама, 3 минуты. Între timp, Andrei zice, bune, sâmbătă plecăm, da, spre Grecia, Halkidiki. Am fost anul trecut și mi-a plăcut. Sunt locuri superbe, recomand, dar din experiența altora care au fost în Lefkada, e mult mai frumos acolo. Recomandați-mi, dragilor, undeva unde cu avionul. Avionul, zbor cu avionul 2 ore, maxim 3 ore am zburat. Acolo aș putea să iau o mașină în chirie și să mă odihnesc frumos. Nu vreau cu mașina. Până în Grecia, 20 cât de ore?
1: В зависимости куда, потому что если это Тасос, то это 24 часа максимум, я думаю.
0: Adică mă pornesc acum la ora 11, mâine la ora 11 ziua.
1: Да, ты уже там купаешься на Golden Beach где-то. Кстати, Тасос очень красивый остров, мы там были, с удовольствием хотим туда вернуться. Он находится ближе всего и безумно красивый, поэтому это прям рекомендация.
0: Авионе, сбор около?
1: Вот не знаю, честно, потому что мы на машине, потом на пароме. Кстати, пока плывешь на пароме, тоже очень красиво. Красивые виды открываются. Прям...
0: Паста, ку трену.
1: Потом метро, потом такси, метро. Потом самокат, да, потом велосипед.
0: Да, да.
1: Итак, локация номер 2. Это в конце. Первая локация это Калабрия. Вторая локация это место, где я еще не была, но очень хочу туда попасть. Меня когда-то вдохновило видео, которое я нашла. Это видео все-таки 2009 года, когда известный диджей, которого зовут Дэвид Гетта, просто наполнил целый самолет и полетел на Ибицу. Вот так, полным самолетом он устроил вечеринку в самолете.
0: Если он... Дэвид Гетта?
1: Да, молодой.
0: Аша у нас маре орел. Кыц они орел? 22 дня они орел.
1: Ну, это ну, не 10 лет, это больше даже 10 лет. Это 2009 год. Ну, когда-то он выглядел так, потом появились деньги. Но, тем не менее, смотри, он наполнил самолет, миксовал во время полета Париж-Ибица, прилетел туда и там, конечно, работал, тоже миксовал. И с тех пор, как я увидела это видео, у меня появилась мечта, я тоже хочу попасть на Ибицу, хочу пойти на все вечеринки, которые там происходят. Мне интересно посмотреть, увидеть это своими глазами. Плюс ко всему, я знаю, что там и море очень-очень красивое, теплое.
0: Как ты не рубрика «Хочу и баста» винер на ора 10?
1: Ну а что это? Как это связано с Ибицей?
0: Концерт, дистракция, музыка, кинти,
1: ну,
0: микрофон
1: это
0: дескиз.
1: Одно дело, когда ты слушаешь, а совсем другое дело, когда ты это видишь своими глазами.
0: Și a treia locație.
1: Третья локация, которая у меня тоже давно...
0: Cu așa intro vin reclamele.
1: Ну, тогда давай оставим это после рекламы.
0: Да, după рекламы. Prieteni, locația numărul 3 a Julienkei.
2: Dance Radio. Реклама. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Catisma. Catisma, așa e? Мама.
1: Вау, какие красивые. Да, Порто-Кацики, кстати, очень известный пляж. Я не была лично там, но видела фотографии. Это находится на другой стороне Греции, дальше всего. Поэтому, в принципе, я там не была. Хотя в Греции я была в дальней, одной из дальних точек, да. Это там, где тот самый затонувший корабль. Это Закинтос, да. Закинтос, Закинтос, кто как называет остров. Очень тоже очень красиво, очень красивые виды. Вообще, Греция, на самом деле, очень много мест там есть, которые можно увидеть, которые можно посетить, в том числе с какой-то исторической ноткой. Поэтому, если кто-то еще и думает, или еще не был в Греции ни разу, я считаю, что обязательно надо. Но я быстренько хочу рассказать и про третью локацию, которую хочу посетить. Да, я уже говорила то, что первая – это та самая Калабрия, вторая локация – это Ибица, а третья локация, как бы это ни звучало бы банально, но я никогда не была в Монако. Я хочу увидеть в том числе Монако, там есть и море, поэтому вот у меня вот такое пожелание. Монако.
0: Ламини кашкаю и парката майжос ла радуй. Либер, адică, мирос
1: Сели и поехали, да?
0: Но, dacă vrei să vezi mașini așa frumoase, la mine Nissan-ul e mai jos cumva.
1: Единственный Монако, в котором я была, это был клуб. Ты помнишь клуб Монако?
0: Да, да, pe calea Moșilor.
1: Moșilor, да, да.
0: Dar nu mai e acum.
1: Нет, уже давно его нету, но когда-то он был очень даже популярный.

0: atât și natură. Концерту The Weeknd.
1: Да, очень завидую тем людям, которые попадают в этом году на концерты The Weeknd. У нас тоже знакомые едут в Амстердам, но, к сожалению, мы не попадаем по датам. Хотя я очень хотела, я очень ждала этот тур, но у нас как-то не срослось с ним в этом году, потому что в момент, когда он в Европе, мы едем на море, потом мы возвращаемся, у нас там есть семейные торжества, которые мы не можем пропустить, и именно в эти даты у него концерт, поэтому, к сожалению, к моему большому-большому сожалению, но я не попадаю, хотя это один из тех артистов, на чей концерт я очень мечтаю попасть.
2: Dance Radio.
3: Рекорд.
2: Реклама.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.нд».
7: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
10: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
11: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
12: Moldcell conectează vara la Kaleidoscope. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscope pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
13: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Нет,
1: только, пожалуйста, не говори, оставьте плюсик, кто бы тоже так
0: хотел.
1: Я понимаю, что сейчас очень много плюсиков придут,
0: да,
1: конечно же.
0: Паты не чуну.
1: Ну, может быть и нет. Но смотри, пока есть, кстати, очень много комментариев, которые мы не успели зачитать. Но я хочу зачитать комментарий от Сани, который написал: в этом году буду загорать на работе. Я уверена, что у многих из вас такие ситуации на данный момент, да, потому что либо работы очень много собралось, может быть, вы копите на что-то большое и не хотите сейчас тратиться на какой-то отпуск, да, может быть, вам надоело, может, в этом году вы хотите свой отпуск потратить именно на вот такой тюленей отпуск, лежа дома, смотря телевизор, кушая вкусняшки, и это тоже своего рода отдых, да, ведь...
0: Маре отдихне, асте отдихне ин маре фел.
1: Забыл упомянуть один маленький нюанс,
0: да,
1: что для всего этого жену тоже надо куда-то отправить на неделю.
0: А, ну, сингур.
1: Тогда жену надо отправить для того, чтобы вот так отдохнуть.
0: Știi cum se
1: нужно
0: потратиться. Dacă vreau să merg gen într-o altă cameră, cumva soția îmi găsește, trebuie să aduc ceva sau să vin cu ceva. Adică am treabă. Deci când merg eu pe treburile mele într-o altă cameră, pur și simplu am și treaba soției pe care trebuie, da, cumva. Adu-o, dacă totuși duci, mergi acolo, vine cu niște apă minerală înapoi.
1: Asta e deja e logistică, Victor.
0: Da, logistică, dar cum să nu? Uite, pe TikTok, Filip Covalenco și el pune plus. În Telegram, crazy, te susțin, Victor.
1: Это ты еще не объявил. А вот если объявишь, то я уверяю, плюсиков будет очень много. Я знаю то, что мужчины предпочитают такой вид отдыха. Вот, а чтобы их оставили в покое, чтобы их никто не трогал, и чтобы они посидели в тишине, наиграли свои игрушки.
0: Да.
1: Насмотрелись телевизора.
0: И парка ауд дежа сунет уэлла. Welcome to Mobile Legends. Парка лауд дежа сингур стынд ку ниште мункарика, аша.
1: Вот, пожалуйста.
0: Бон, лясен глума ла опарте, е окей, ин ордине, ше атунч кэн мерг ла маре ундева, дар преференца е преференца. Ной ве мултумим мулт пентру această dimineață de miercuri, dragilor, 10 iunie, în curând ajungem la jumătatea primei luni de vară, dar până să gândim noi așa mai negativ, Voicaperii vă strigă,
1: ciao!

0: Реклама.
1: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Каро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Каро.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Каро МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
9: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

Маша, сколько стоит запустить авторский трек на радио? У нас тут Radio Record Dance Radio и наши миксы. Салют, Луи Андрей Балуц, буна Санта Кристина де ла Костя, как обычай. Привет, Оксанке, де ла Валерий Ризник, Риз... де ла Валерий.

și ne apropiem de finalul acestei ore, așa că mai scrieți mesaje toți cei care mai au câte ceva de spus și pe canalul nostru de Telegram și pe TikTok. Uite, de exemplu, Alina Kolodnitskaya spune: "С днём рождения новой семьи! Мы в свадебном настроении! Всем привет! Поздравляем, Алиночка, с новой семьей!" Да, это была свадьба, да, у вас, как это называется? Луна де Мьере, да? Медовый месяц.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
5: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
6: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
7: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Слумо студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.

У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 000 евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Jack Genius.